0: Modus, modus, пересылать модус. Макай, Макай, куда ты гонял? Как ждешь, а где там мы? Модус, ай, бы?
1: Дома я Иман Синян чал леян. Ой, ты про то, как юр кангри фок фок диван. Я кя, фукан час.
0: Я-то-ка-то бай лагай. Жал-жалай, меча бихать дай, тыр кай фатли.
1: Вы кя, гинан час, я кя, фукан час.
0: Хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай, абхус, абхус, урай, сэси, масас матна.
1: Вон кяхкар, шинай гаштан юман адрин синян.
0: Аби, аби макал панас гэль, дис фок вар-вар. Вава, вава, зулуб гэй сурбы. Я кусунчи юман тянгал джошем мэс бар джош нера. Ага, вава, сугалаб рой дютум. Бей аз голаб чаван мечу вань.

0: дард. Чиланга и сая бзуат, няняки махта.
1: Хая, касай, мезу чукана, эмискун касу ховнай.
0: Тикяди, иче миен киланз, бычыл эмсон талбан. Иче миен шама, бычыл эмсон пампуапур. Иче миен баквот, бычыл эмсон дил, ач дуанюн мюлчы зарури, начи мюн бачын мышкел.
1: Бакваскар банд, без шарм. Хая, ты чуйна гатай мне бронжкани, гисы катыкарны.
0: Хатаз, атмаз косаз бехая ичи. Елінің ба пайның гарва айнын қат, дил көлі қары паткансын қарады.
1: Бұрстой вананы өт, ват! Наты савай ба чуантыз ганды көрес. Аза тарий фикри, дитес брошканы кет пөет кәсі қат қарын.
0: Густаки, мап! Сықатат бәтің мәйім робда абхаван. Бұқот айна амисыд. Во замана гая, елі ачы абзо робда абав засмағасак бенаймасы, зы данды вүштиғат атан көчан нат. Аб ей ная замана хэ, то аткал чё созан тэмэс инсанас бахчас гэндэд, юз дандаган шикан харкат кари.
1: Дамага гаси ятэнас, бэ шоур, башу сани тэвэз дамтэ цэзэ ач вучэнэ ятан.
0: Эй, мэназ айнэ пайнэ ташрифы тукэр юар, чанэ бапат. I am not come here from you, I am come here only for мокта. I request you honestly, please give me мокта, I am going just now.
1: Хая чити-пити маман юар. Янгрии сако бейскал чахавун. Яко занасны. Ты нерка сёд сёд кин бакарат вон литван.
0: Агар хатсы мэ литвакт. Бдерай не тота таан неми гармаз. Йота таан мэ панин гарвачан сыдиан. Лапат кар шетан. Брода еди дарны дед.
1: Голцы нерахны тар. Котга ет табыр. Батавайте тамисик талабан вайет.
0: Гаранка чупсы. Ичины жанкатан. Табыр тапатар. Табыр тапатар. Харган мне эмси лаги разгал сабди.
1: Хая, азани мат хатам кайет. Тебе пасру омтас, ты кали конун. Я шапана.
0: Магарна. Сидай чусы. Атывай. Хатай вай мокай, хатай бая лагай.
2: Мне бачав сэ кунь пыть. Бычаха карай, менешка са пан бачавны. И госна чуан тэми сад сочин. Им сад мясит няй осок лаган даджа спэ.
0: Хэ мокай, даджа го таджа мукарам. Им из ноши и пана сысыть аси, там чу роза мард гудам из гандит. Япгайр, хош каряс, тапгайр хэкэс пагнаве тарбит.
1: Хая, кыла хала пагнава цыба, нева там кахири, тар кос гая им пачите. Япир,
0: япир. Бынерай пане.
1: Пацанер, дыл.
0: Хэ, мат карты ю, блай лагай, хэ, бычан, хэ, бынер пане, хэ, бычан, майта тэлі. Подинерун.
1: Рок тебе и баклас карун.
0: Ха? ठीक छु. Окей. Мгар яд тебе. Яд тебе ты пальтава, а надо не пять.
1: Хабар кязь.